ᱛᱟᱦᱟᱱ ᱡᱟᱨᱤᱵᱮ ᱤᱥᱮ ᱟᱥᱤ ᱯᱩᱥᱯᱟᱨᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟᱫᱤ ᱟᱢᱤᱛ ᱛᱟᱱᱛᱷᱟ ᱟᱱᱤᱜᱮ ᱟᱯᱩᱱᱵᱟ ᱠᱷᱚᱱᱡᱮᱞᱫᱟ ᱱᱤᱨᱩᱯᱟᱢᱟ ᱠᱮ ᱮᱥ ᱮᱭᱤᱪ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟ ᱞᱟᱢᱭᱟᱱ ᱵᱟ ᱮᱢ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱵᱟ ᱤᱥᱮᱱᱤ ᱾